misschien naar Holland stap, een beetje naar het verdeeld in Nijpers naar het toernooi op Strabas ook. За някакво години се превърнал в най-голямото и най-значимо такова състезание в района.